Вишмовне. Опа, та сапа чекена. Чекете Йосефа Прусе. Так не пою. Прочь покела ты с нас гладки. Я не знаю. Ich bin nicht so.

0: Маковаженска, макаки муски.
1: Оля, Оля, то есть кино, кудрно.
0: Усакла, не то, а не то.

Atelier hat die Slashni Zayen, na osobie pana Gregora. Ale si vam tuzen atom, apiten proces vital. Dekuju vam. Nechci vi svigot, odkud vita kopšetskoje Замченик скринит мне от тому, я вот так не ваше таемстве. Ведь ласты шетом сотисты дописи, ведь ласты шетом кусу фотка, о конце подпечати.